она качается, бросая отпрыски, мы стоим лу. А я несчастная, торговка частая, стою на улице и продаю. Купите бублички, горячие бублички, ходите рублички, да поскорей, а в ночь

только качается. Мы стоим в отпуске на свою МГУ. А я несчастная, торговка частная. Стою на улице и продаю. Купите бублички, горячие бублички.